Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

0: монеток пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
3: Зилә Мөхәммәтшина, Ринат Рахмәтуллин.

0: Сарман 107.8 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы, Мәжит Ғафури урамы 22-ші үй. Телефон: 89874245531. 89874245531.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
4: XL Outlet.
5: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
6: И считай, Сезме, Жей.

0: Международный театральный форум «Наурус». Хедлайнерами станут театры из Малайзии и Марокко. Подробности и регистрация на сайте kamaltheatr.ru. 16+.
1: Березка питомника созданчен только хао шартлар на щедам хамнакла житмеш мглябагаш куагус интеллера зерляда. Климат шартлар на туры китривус церльган, сиряга шриторган, популяр жиляк жимеш хам декорации фаугашу интеллера, газон купилок шешеклерин бермин на артоктуре хам сорта тагди метеля. Китрив хам утрап топ биребез. У интеллер на дюрис тарбеля уолам нарно латабез. Березка питомника. Бельш мелшен телефон утазбер 00 утазбер. Шехер кода сигес сигес биш бишике.
2: Хурматлы дустым, тиздән Курбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8843.
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
4: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон Сарманова 2-53-53.
5: Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Алексейск Дорстрой Ошық акционерлык җәмгыяте директорлар советы рәисе Вәли Фуат Вәли улы барлык хезмәттәшләрен, мөселман кардәшләрен изге Курбан гаете белән тәбрик итә. Бу изге бәйрәмдә барчагызга сәламәтлек, гаилә иминлеге, йортыгызга бәрәкәт тели.
6: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
7: Казанский политехнический колледж приглашает студентов на новую IT-специальность – искусственный интеллект. Общежитие предоставляется 272-3904, код города 8843.
8: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
9: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәч Ильенко улы. 8-9-17-88-77-138.
10: Курбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фермасы чиста, дөрес шартларда үскән Роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 8-96-00-51-27-13. 8-96-00-51-27-13. Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
11: Авыл слушы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
12: Жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
5: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Флюре Талипова-Кулахметова.

0: Тілеші 106.1 FM.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Иғтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
3: Коллектив Международного центра стандартизации и сертификации «Халяль» Совета муфтиев России поздравляет всех мусульман со священным праздником Курбан-Байрам. Желаем благополучия вам, вашим родным и близким, принятия Всевышнего всех ваших благих дел.
4: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование, специальное дошкольное образование, преподавание в начальных классах, физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 350063. 350063.
5: Россия Федерации Сынгришва Челикке Хорши Креш Бойнча Федераль Комитета Совета Рейси Артур Насихуллаула Хайруллин Барлық мусульман кардашлерне Курбан гайты бейрам белән шын күңелдән котлый. Бу изге көн сезнең үйегезгә чиксез бәхет, иминлек, муллык китерсен. Гаиләгездә татулык һәм мәхәббәт, ихласлык һәм ярдәмчеллек хөкем итсен. Аллаһы Тәгалә сезнең барлық изге ниятләрегезне кабул кылсын, гамәлләрегезгә бәрәкәт бирсен. Курбан гайты мөбарәк булсын.
6: Тукай районы Бордыбаш авылында йомырка сала торган 1 еллык тавыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чаладагы телефон 750012. 750012. Код 88552.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны.

0: Түбән Кама 102.6 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф-НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
2: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
3: 2026 год.
4: Тукай районы Бордыбаш ауылында йомырка сала торган бер еллак тауыклар сатыла. Бәясе 20 сум. Чалыдагы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
5: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
6: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
7: Ихтибар!
8: Ихтибар!
7: Ихтибар!
8: Булгар радиосы тәкъдим итә!
9: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
10: Булгар радиосы фест!
9: Популяр жырчылар!
10: Дәртле жырлар!
8: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
9: Килегез!
10: Татнефть-аренаның бозын
8: бергәләп әрәтик!
11: Билетлар кассир.ру сайтында.
12: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Казан, Талс, Дограмма, Бренчир. ОКРН, Изон, Сигас, 4,84, 7,89, 5,84.
11: 2026 ел, Яшик Ляо, Ото Плюс.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Лилия Сабирова, «Дуға қылам». Жүр үші екен Болғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш елей аласыз.

0: Приглашаем вас в спа-комплекс «Санатория Бакирова». Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8 986 710 10 10. Подробности на bakirova.com.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Курбан бейрамына әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән, роман тукымлы яхшы сарыплар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 8-96-00-51-27-13 Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
3: Соба инкубаторы пішкен бұдай ошап үскен 30 күннік Рос 308 тұқымлы итшібелері сота. Собадағы телефон 2-36-81, код 8-8-43-62.
4: Коллектив Международного центра стандартизации и сертификации халяль Совета муфтиев России поздравляет всех мусульман со священным праздником Курбан-Байрам. Желаем благополучия вам, вашим родным и близким, принятия Всевышнего всех ваших благих дел.
5: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
6: Национальные проекты России. 0+.
7: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Дилә Нигъмәтуллина.

0: следующим направлениям: теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-0155, 251-0155. Возрастное ограничение 13+.
1: 2026 жылының 15 июнінен 20-сіне қадар Қозанда Науруз Халықара театр форумы ұзашақ. Хедлайнерлар, Малайзия һәм Марокко театрлары. Толырақ мәғлүмәт һәм тіркәлу Камалтеатр.ру сайтында. 16+.
2: Сармановский аграрный колледж приглашает выпускников 9 класса на обучение по следующим направлениям. По программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, мастер сельскохозяйственного производства. По программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, поварское и кондитерское дело. После 11 класса заочное обучение по программам подготовки специалистов среднего звена, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Студентам предоставляется общежитие, стипендии и питание. Телефон в Сарманово 2-53-53.
3: Ишетесезме? Жей тоже.

Абагани Гермешден, Чамайкана, Татарис Рас, Намангаш Жиржиса, Арслан Нантуганкана, Хамар Бейремегис, Бретаун Брат, Котлы, Бессизне, Саулах Саремет, Легжонтан, Шлага, Матур, Бехатле, Турмуш, Насивицин, Хадай, Изгитлек, Лербля, Булгарадис, Коллектив, Бейрем, Селем, Дарнжит, Кребес, Таун Брат, Туганкана, Гизблен.

0: Россия Федерациясының решвечілікке қоршы кіреш бойынша Федераль комитеті Советі рейсі Артур Насихуллаулы Хайруллин барлық мұсылман қардышларына құрбан ғайты бейрам білін шын күңілден құтлай. Бұй езгі күн сізнің егізге шексіз бәхет, еменлік, молылық кетірсін. Ғойлегізді татулық, хәм мәхәббәт, ихласлық, хәм ердемшілік хүкім етсін. Аллахы тәғәлі сізнің барлық езгі ниетлерігізні қабыл қылсын, ғәмәлләрігізге бәрекет берсін. Курбан гайте, мебарек болсын.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
2: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-780.
6: 74-73-92-30-0. Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
7: Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлар. Ике аккош без. Җырышы икән Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

иллаллах, Мухаммад Расулуллах. Ла иллаха иллаллах, вахдаху ла шарика ла. Лахуль мульку, ва лахуль хамду, ва хуа аля кулли шайин кадир.

0: Әгірже 107.9 FM. Бұлғар радиосында реклама. МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Лер кулуна, рухи чисталыкка ирешуне гәүдәләндерә. Әлеге бәйрәм көннәрендә Аллаһ Тәгаләнең бөеклегенә, исламның хақ дин булуына тагын бер кат инанабыз. Бу көннәрдә яңгыраган дуаларыбыз һәр кайсыбызга барып ирешеп, күркәм сабырлык, күңелләргә иман һәм шәфәгать нурлары истәсен. Бәйрәм белән сезне. Игътибар! Тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91.
1: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апатовский аграрный колледж ждет вас.
2: Россия Федерации сынын решуэчелікке қоршы кіреш бойынша Федераль комитеті Советы рейсі Артур Насихуллаулы Хайруллин барлық мұсылман қардашларына құрбан ғайты бейрам білен шын күңілден қытлай. Бұй езгі күн сізнің егізге шексіз бәхет, еменлік, молылық кетерсін. Ғойлегізді татулық, хәм мәхәббәт, ихласлық, хәм ярдамшылық хүкім етсін. Аллахы Тәғәлә сізнің барлық изгі ниетлерігізні қабыл қылсын, ғәмәлләрігізге бәрәкәт берсін. Курбан гайты, мөбәрәк булсын.
3: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Ютазы 105.3 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 595.
5: Су Әбілханова, татарин барин. Жер шы екен Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Реклама хакында. Кадерле дин кардашларыбыз, Адам жооплулугу шектелген жамгыяты баршаңызны да изге курбан гаети менен кутлуй. Аллах Тагала баршабызга нык саламаттык, көңүл софлугу, иман ныклыгы, иминлик, көңүл тынычлыгы, бахтлуу ва баракаттуу турмуш насип этсин. Адам кафелери байрам күндөрүндө сизни халал ризыктардан азырланган аш суулардан ооз айтырга чакырып кала. Биздин телефон 261-70, код 843-41.
1: Яңа Шишмә 107 FM. Болгар радиосында реклама.
2: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
3: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
4: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
6: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0 плюс.
7: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
8: 12 сентябрь. Татнефть-аренада.
9: Булгар Радиосы Фест.
10: Популяр жырчылар.
11: Дәртле жырлар.
12: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
13: Килегез.
14: Татнефть-аренаның бозын
15: бергәләп әрәтик.
16: Билетлар кассир.ру сайтында.
17: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, ТАСС, программа «Бренч Йорк». ОКРН 118-784-71-89-586.
18: 2026 ел. Ящик лево 6+.
1: Болгар Радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: нового радиота.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Ильшат Сафин.

0: Специалисты СПА и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. СПА-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов. Запись по телефону 8 986 710 10 10. Подробности на bakirova.com.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
3: Ощада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнен бейрамны күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
2: Ауыл сұлушы радиотапшырының иғанашысы «Сельхозмаш».
4: Жоопылығы шекленген жамғияты.
5: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Рөстәм Асадуллин.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: Әлігі минутларда Қостанда 12 градусы жылы, атмосфера басымы 739 мм, магниткара 2 балл білен бейлені, ертәге 28 май Татарстан бойынша. Алмашынушан бұлытлы орыны білен яңғыр яуашақ түнлі әм ертәңгі яқта тұманлы болыр. Әңді хава температурасы түнлі 4-9 градус жылы болса, күндіз 15-20 градус жылы болу фаразлана.
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Балтач муниципаль район башлығы Рамиль Рашитулы Нотфуллин барлық Балтач халқын һәм татарстанлыларны изге Құрбан бейрәме белән тәбрик итә. Хөрмәтле якташлар, газиз дин кардәшләр, бәрәкәтле Құрбан бейрәме уңайыннан минем күңел түреннән чыккан иң мөхәддәс котлауларымны кабул итеп алыгыз. Бу юмартлык, шәфкатьлек, поклык һәм игелек бәйрәмендә Аллаһы Тәгалә сезгә һәм гаиләләрегезгә бәрәкәт һәм мәрхәмәт салсын. Йортларыгызга иминлек һәм тынычлык иңсен. Құрбан гаете мөбарәк булсын.
4: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
5: Соба инкубаторы пешкен бодай ашап үскен 30 көнлік Рос 308 тұқымлы итшебелері сата. Собадағы телефон 2-3681, код 8-843-62.
6: Иғтибар, иғтибар! Ин яхшы хан куб түрлі мебель Савинова сауда өзәгендә. Кабатлыйм. Мебельні зур сайлау Савинова сауда өзәгендә Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда өзәгенә кил. Емашев 93.
7: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
8: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
9: 2026 год.
10: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах – 77-88-85.
11: Нижнекамский педагогический колледж объявляет прием абитуриентов на новый учебный год на базе 9 классов на бесплатное обучение по специальностям. Дошкольное образование, специальное дошкольное образование, преподавание в начальных классах, физическая культура с возможностью получения дополнительной квалификации. Предоставляется общежитие. Телефон в Нижнекамске 350063. 350063.
12: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
13: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Ишетесезме? Жей.

0: барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы, жай тәмі сенің табында.
1: Ауыл сұлушы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
2: Жауапылығы шекленген жамғияты.
3: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
5: Гүлназ Шәрифҗанова.

0: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
1: С 12 по 31 мая на сцене оперной

0: Театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булвар радиосы тәкъдимите!
2: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
3: Булгар радиосы фест!
2: Популяр жырчылар!
3: Дәртле жырлар!
1: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
3: Татнефть-аренаның бозын
1: бергәләп бердик!
4: Билетлар Татнефть-арена боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарайы. Бозан РТ 600 рамы 42 ел. ОГРН 116-16-15-67-37. 2026 ел. Ящик лево 6+.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
6: Румия Фәтхетдинова.

Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: Мақтаныш 103.1 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Россия Федерациясының ришвәтчелікке қоршы күреш бойынша Федераль комитеті советі рейсі Артур Насихуллаулы Хайруллин барлық мұсылман қардашларына Құрбан ғайты бейрәмі білән шын көңілден құтлай. Бұл ізгі күн сізнің егізге шексіз бәхет, еменлік, моллық кетерсін. Ғойлегізді татулық һәм мәхәббәт, ихласлық һәм ярдәмшіллік хөкім итсін. Аллаһы Тәғәлә сезнең барлык изге ниятләрегезне кабул кылсын, гамәлләрегезгә бәрәкәт бирсин. Корбан гаете мөбарәк булсын.
2: Құрбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән Роман тұқымлы яхшы сарыплар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13 Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
3: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
4: МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
5: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Лилия Гыймаддинова.
7: Сибелә шәшен, сибелә. Я у

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Қазанда сағат 10. Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.